и помилуйся креди нас, Боже, Твоею благодатью. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами

Боже божественных, святых, пречистых, бессмертных, небесных и животворящих, страшных христовых тайн, достойно благодарить.

Пресвятую, Пречистую, Пребогословенную, Славную, Владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христос.

0: Сыне Тебе, наш Творец Небе, Богом Дом Трудичным, як на небесов, Дефай на фай тона, Сикун за Дебею в Афаре Фетор Летал, Демос на штирный гасе, Божко Тона на Ибрику.
1: Σε ιότια εσμετρία δε φουτσία δε λαβδία, εάτι τε πύρι δε σπίρτι

чистую, преблагословенную, славную, владычицу нашу, Богородицу и пресную Деву Марию, со всеми святыми помянувши с нами.

0: же божественных, святых, пречистых, бессмертных, небесных и животворящих, страшных христовых тайн, достойно благодарим Господа.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твой